Антон Оренский, «Концерто ля кинор», «Беля минор», «Нигна», Ирина Медведева, «Има тизморта симфонит шель радио» в телевизия шель «Москва», Владимир Кожухарь, «Ницах». В ата нахну нишма эта яцера мёд мёд мефурсемет, умнам ло аперек ахи мефурсам шела, медубар ба симфония миспар тейша, опус 125 мет Бетовен, нахну нишма эта перек ашини, бабицуа шель тизморта филармонит шель Нью-Йорк, Леонард Бернстайн, «Минацех».